0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
3: На Первом радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

crying. Yeah, we were trying.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Привет.
2: Здорово.
3: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
3: Молли.
2: Молли.

высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть в тебе позитив, если есть в тебе радость жизни, если ты еще можешь любить,

0: Вы слушаете первое радио.
1: Put a record on. I wanna dance with my baby.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

Доброе утро, дорогие друзья! 8 часов и 2 минуты в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM, а с вами я, Алина Дарк. Ну что, просыпаемся, ведь уже 2 мая. Да-да-да-да-да, замечательный день. 2 мая, да еще и суббота. Ой, как же это чудесно! Наконец-то долгожданный и любимый выходной. Но он быстро пройдет, поэтому давайте-ка мы с вами сразу договоримся, что нужно его провести максимально классно. Вот, например, отметить праздник, который сегодня у нас имеется. А я вам о нем расскажу, потому что сегодня Международный день ничего не деланья. И ведь лень – это искусство отдыхать заранее. И в этом шутливом афоризме скрыт глубокий смысл. Если человек устал или впереди его ждут серьезные испытания, нужно отдохнуть. Ничего не делание – это один из способов сохранения внутренних резервов и восстановления энергетического ресурса. Однако эта практика не имеет ничего общего с бездельем и праздностью, определяющих жизнь тунеядцев и лентяев. В честь полезной привычки, которая время от времени стоит придерживаться каждому, учрежден праздник. 2 мая отмечается Международный день ничего не деланья. Переутомление эмоционального выгорания – то, с чем сталкивается большинство вообще людей. И современный человек вынужден постоянно находиться в тонусе и не размениваться по мелочам на пути к успеху. И считается, что для достижения цели нужно быть эффективным и деятельным, а не инертным и пассивным. Люди разучились расслабляться и позволять себе делать небольшие паузы среди круговерти ежедневных дел. Поэтому, кроме традиционной терапии, психологи советуют освоить практику ничего не деланья. Ее применение не требует наличия особых умений или навыков. Достаточно на время перестать перегружать мозг массой проблем, отключить гаджеты и начать соблюдать за собой и окружающими миром. Просто смотрите и наслаждайтесь. И эту методику можно практиковать в любой момент времени и где угодно. Ничего не делание снижает уровень стресса и тревожности, распахивает двери в подсознании, позволяет найти решение любой проблемы. И не потому, что вы постоянно прокручиваете в голове возможные варианты. Ослабление внутреннего контроля включает скрытые резервы организма и дает зеленый свет интуиции. Поэтому лениться полезно и даже нужно, особенно трудоголикам и перфекционистам. Именно поэтому сегодня предлагаю вам, ну хотя бы пару часиков вот так вот с утреца ничего не делать. Ну, максимум сделать себе чай, кофе, капучино, что вы там любите по утрам, выпить и сказать: «Ах, какой же кайф!» И просто сидеть, наблюдать за видом из-за своего окна, со своего балкона, просто наблюдать за растениями, за птичками, за людьми, да вообще отдохните, ребята. Я понимаю, там кучу планов могли настроить, это все замечательно, но это все тоже сегодня успеется, поверьте. Но ничего не делать, в этом есть свой кайф. Ну что же, и с этим настроением ничего не делания мы с вами будем приступать к прослушиванию композиций, которые сегодня будут вас сопровождать весь день. Ну а также хочу напомнить, что сегодня с часу до двух вас ожидает программа «Нерабочий полдень», программа приветов, поздравлений. Именно там вы сможете заказывать свои любимые композиции. Ну а также в 10.30 у нас повтор, 10.20 даже, да, в 10.20 повтор рубрики «Полный вперед», а в 11.30 уже повтор рубрики «Дикие домашние» от Кристины Кипнис. Так что нам есть чем заняться сегодня.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Do you wanna come over? От Бритни Спирс. Ну что ж, дорогие друзья, продолжается день ничего не делания. Если вы не знали, то мы сегодня такой праздник отмечаем. А значит, нужно просто поваляться, расслабиться и хорошо провести время вместе с замечательными композициями на волне Первого радио. Знаете, я, например, обожаю. Обожаю дни, когда можно ничего не делать. Ну вот просыпаешься ты, нет будильника, нет чего-то еще. А просыпаешься, вот когда твой организм уже такой, ну все, ну я выспался на максималку. И только тогда ты начинаешь потихоньку вставать, выползать из кровати. Хотя нет, лучше еще даже минут 10 полежать просто и понежиться. Ой, какой это кайф замечательный. А потом уже выползаешь потихонечку, там кофе, чай, все дела. Вот это я понимаю, вот это кайфово. А зачем вы так рано встали? Что вас привело к такому состоянию? Я знаю, что некоторые люди сейчас работают. Ребята, вам сил и удачи, прорвемся через этот день. И на нашей улице когда-нибудь будут выходные. Когда, правда, не знаю, но мы их рано или поздно дождемся. Ну что ж, давайте продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие. Прямо сейчас у нас ночные снайперы, давайте их послушаем, им есть что сказать.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Ля-кок Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
5: Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Трамп намерен организовать встречу Бениамина Нетаньяху и Жозефа Ауна в Белом доме. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 2 мая. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Связанный с Хизбаллой ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что президент США Дональд Трамп намерен организовать встречу премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Ауна. Согласно источнику, встреча запланирована на 11 мая. Она должна пройти в Белом доме. Также сообщается, что посольство США в Ливане оказывает давление с целью обеспечения проведения этих переговоров. Госдепартамент США утвердил продажу 10 тысяч систем лазерного наведения для неуправляемых ракет и сопутствующего оборудования Израилю и Катару. Стоимость каждого контракта оценивается в 992 миллиона 400 тысяч долларов. Данная система устанавливается на обычные неуправляемые ракеты, превращая их в высокоточные боеприпасы с лазерным наведением. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о чрезвычайной ситуации, требующей немедленного выполнения сделки в интересах национальной безопасности США. Этот шаг позволяет администрации обойти стандартную процедуру утверждения поставок в Конгрессе. В рамках отдельной сделки была одобрена продажа Катару зенитно-ракетных комплексов «Патриот» и сопутствующего оборудования на сумму около 4 миллиардов долларов. Двое мужчин в возрасте около 25 лет были застрелены в автомобиле на шоссе 431 недалеко от Рамлы. Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать их смерть. Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента, а по предварительным данным речь идет об убийстве на криминальной почве. В Нью-Йорке в районе Вильямсбург 9-летний мальчик из ультраортодоксальной еврейской семьи был насмерть сбит школьным автобусом. ДТП произошло в тот момент, когда мальчик Йоэль Якубович шел в ешиву, расположенную в центре квартала сатмарских хасидов. Водитель автобуса покинул место происшествия после аварии, но вернулся обратно, когда получил сообщение о случившемся. Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии. Мэр Нью-Йорка

0: Зохран Мамдани опубликовал соболезнования семье погибшего, заявив, что он потрясен этой трагедией. В четвертьфинальной серии Евролиги тель-авивский Апоэль проиграл мадридскому Реалу со счетом 0-2. У Апоэля самым результативным игроком стал американский центровой Даниэль Отуру. По данным портала One, в этой игре он установил рекорд Евролиги – 232 точных двухочковых броска за сезон. В июле прошлого года Даниэль Отуру перешел из Анадолу Эфес, и баскетболист ведет переговоры о продлении контракта с Апоэлем. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной. Облачно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на голландских высотах 25 градусов, в Хайфе 21, в Бершеве 31, в Твери на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 27, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дарк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

9:07 в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Итак, утро начинается. И, как всегда, я вам расскажу, что же сегодня интересное можно отметить. И для этого мне понадобится другая музыка немножечко. Я думаю, что большинство людей узнали эту мелодию, но если не узнали, то я подскажу. Сегодня Международный день Гарри Поттера! Да, в 1997 году, после выхода в свет романа писательницы и сценаристки Джоан Роулинг, мир захлестнула волна поттерианы. Сердца миллионов читателей были отданы юному магу, который вместе с друзьями отважно борется со злом. И 2 мая стало такой замечательной, знаменательной датой для всех, кто следил за жизнью Гарри Поттера. В этот день юноша уничтожил лорда Волан-де-Морта. В честь победы над черным волшебником поклонники самого знаменитого ученика школы Хогвартс придумали праздник. Ежегодно на 2 мая приходится Международный день Гарри Поттера. Согласно легенде, International Harry Potter Day учредил Дэвид Кэмерон, бывший в то время премьер-министром Великобритании. По статистике, 92% жителей страны прочли хотя бы один из романов Поттериана. Книги Джоан Роулинг учат добру, любви, преданности, стойкости, верности своим идеалам, и творчество писательницы заставляет задуматься о том, ради чего же мы живем на Земле. И около 60% читателей заявили, что книги о Гарри Поттере в корне изменила их мировоззрение. Поклонники волшебника, в младенчестве ставшего сиротой, настолько прониклись к нему любовью, что решили ежегодно отмечать его день рождения. Главный персонаж саги Роулинг появился на свет в Англии 31 июля 1980 года. И в этот день дети и взрослые празднуют именины Гарри Джеймса Поттера. Кроме этого, фанаты отмечают дни рождения других персонажей, поступление в продажу книг саги, примеров фильмов и другие важные события. Поттериана стала ярким явление поп-культуры, поэтому была внесена в Оксфордский словарь английского языка. 2 мая фанаты общаются в блогах, чатах, участвуют в тематических конференциях, играют в магический квиддич, видеоигры, созданные по мотивам книги. И в честь праздника поклонники саги пересматривают любимые сцены с фильмов и перечитывают «Гарри Поттер» и «Дары смерти», основным сюжетом которого является главное сражение второй магической битвы, которая как раз-таки, как я уже упоминала, произошла 2 мая 1990 98-го года. Именно поэтому сегодня отмечается вот такой день. Так что, любители Поттерианы, вот вам идеальный способ отметить сегодняшний день. Ну что же, а мы будем продолжать наше музыкально-развлекательное путешествие.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Махеев, отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: Young Money.

Никогда не являлась особой фанаткой группы Dance и Nicki Minaj, но, как по мне, эта песня Kissing Strangers у них получилась очень даже хорошая и такая позитивная, летняя, классная. Ну да, хотя вы мне скажете, Алина, сейчас же еще весна, и, честно, я скажу, я в шоке, я реально в шоке, потому что смотрю я на прогноз погоды. Ну ладно, сегодня, к примеру, у меня в городе обещают быть 26, но давайте согласимся, для 2 мая это еще нормально. А так-то всю неделю будет где-то 20-21-24 максимум градуса. Это что такое? Май, ты что? Ты в своем вообще уме? Как так-то? Обычно в это время уже тут так подпекает солнышко, не правда ли? Хотя, честно скажу, я вот не знаю. Я вот сейчас очень довольна температурой. Я кайфую от этого момента, когда, знаете, днем можно выйти в джинсах, все еще в джинсах, футболочке какой-нибудь и прекрасно себя чувствовать, а вечером наступает такая легкая прохлада, и можно накинуть джинсовочку или кофточку какую-то еще. А, это просто кайф. Я вот люблю, когда вещи, знаете ли, слоями, потому что летом ты думаешь, как бы тебе вообще не помереть просто-напросто, и тебе все время приходится ходить в каких-то майках, менять их по 10 раз на день. Да, так что наслаждайтесь этим моментом, этой субботой, потому что и погода шепчет, и настроение шепчет, но и музыка, она не шепчет, она орет во всю мощь из ваших радиоприемников.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
6: «Ля Кок». Освежающие летние коктейли с петушком «Ля Кок». Ищи на полках «Мохито», «Маргариту» и «Блю Лагун» «Ля Кок».
7: «Ля Кок».
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Только в «Максанай Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
9: Лучшая музыка.
10: Первое радио. 89.1 FM.

подходит к завершению этот час. Переходим в новый. Все это вместе. Вместе в утро субботы 2 мая. Ну что, дорогие друзья, остаемся на этой волне 891 FM. И, конечно же, слушаем музыку и расслабляемся в свой законный выходной. Ну или же рабочий день. Тоже немножечко можно подрасслабиться, потому что сегодня как-никак суббота.

0: Всегда с тобой.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
6: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
9: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
10: Только в Center Car. Nissan Sentra 2021 года. Всего 450 шекелей в месяц.
11: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
7: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну, подсела я, подсела на группу BTS, ничего с собой поделать не могу. Но согласитесь, ребята очень кайфовые. Именно с их композицией Butter мы открываем этот час. 10 часов и 3 минуты в Израиле. Вы на волне Первого радио, 89.1 FM, с вами я, Алина Дарк. Ну, как вы знаете, у нас же с вами есть традиция. 10 часов, сколько-то там минут, мы с вами узнаем, каким будет день грядущий. Ну, точнее, что по этому поводу думают астрологи. И сегодня, напоминаю, 2 мая – это день, когда энергия располагает к внутреннему равновесию, осмыслению происходящего и укреплению своих позиций. А теперь давайте разбираться с каждым знаком по отдельности. Овны, от вас потребуется больше выдержки, чем обычно. Желание ускорить события может привести к лишнему напряжению, поэтому лучше позволить обстоятельствам развиваться естественно. Тельцы. Сегодня вы сможете почувствовать устойчивость и ясность вопросов, которые долго оставались неопределенными. Поверьте в свои силы. Близнецы. Поверьте, ваш ум будет особенно активным, а идеи яркими и перспективными. Главное, не распыляться на множество задач одновременно. Раки. На первый план выйдут чувства и внутренние переживания. Возможно, ситуации, которые заставят иначе взглянуть на отношения с близкими людьми. Львы. Готовьтесь, люди будут обращать внимание на ваши слова и поступки, поэтому проявите выдержку. Выдержать такую марку и триумф за вами. Девы, завершите начатые дела. Долги могут потянуть на дно и лишить ясности, поэтому не поленитесь потратить время на создание фундамента. Весы. Избегайте ненужных споров. Не поддавайтесь на провокации и постарайтесь прийти к взаимопониманию. Так получите желаемое. Скорпионы. Не стоит делиться планами со всеми подряд. Иногда счастье и правда любят тишину. Поэтому не торопитесь заявлять о нем на весь свет. Стрельцы. Двигаться вперед может быть тяжело. Найдите человека, который поставит вам плечо в трудную минуту и не позволит отказаться от мечты. Козероги. Не требуйте от себя слишком многого. Даже маленький шаг к цели – это уже победа. Постройте большой план и следуйте ему без страха. Водолеи. Удача будет ждать вас в неожиданностях. Проявите выдержку и пара дней внесет все-таки вас в тихую гавань счастья, поэтому немножечко подождите. Рыбы, проведите диалог с собой. Только так вы придете к нужным озарениям и осознаниям. Ваше подсознание уже заждалось. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Ну что же, поживем, увидим, сбудется и не сбудется. А сейчас будем слушать музыку. Для чего мы, собственно говоря, здесь все и собрались. Готовы? Надеюсь, что так. Погнали!

0: радио.
1: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
3: Реклама.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: Есть бабкины семечки, есть друзья.
6: Ля Кок.
7: Освежающие летние коктейли с петушком Ля Кок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Ля Кок.
6: Ля Кок.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
3: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.
11: А ведь я вас предупреждала. Я вас предупреждала, что в 10.20 состоится рубрика «Полный вперед», точнее, ее повтор для тех, кто пропустил его в среду. Итак, давайте узнаем что-нибудь интересненькое об автомобилях. Готовы? Погнали.
12: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии традиционно Евгений Вейнард. С другой стороны земного шарика Женя. Hello.
13: Hello, hello.
12: Я думал, ты сейчас здороваться будешь по-китайски, а то я так уже немножко привык за 4 дня.
13: А, даже так?
12: Иронизирую. Машина хоть у меня и китайская на тест-драйве, но она по-русски разговаривает. И иногда забавные такие опечатки, как обычно, но в основном, слава богу, все хорошо.
13: Я себе представляю свой ступор, если бы мне высветилось на мониторе там рябь, просадия, что там еще.
12: Ты просто еще не сталкивался с реально плохими переводами. То есть бывает просто веселуха, она полная.
7: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
12: Автомобиль называется IM, модель называется 6, то есть IM6.
13: Я шестерка.
12: Что такое IM, мы рассказывали, я присутствовал на презентации этой новой марки. То есть это такой лакшери MG китайский, то есть концерн SAIC, как на него говорят некоторые SAIC. Тот самый огромный концерн, который выпускает Volkswagen и все такое прочее на китайском рынке. И все тот же MG. Соответственно, и компания Любинский продает эти машины. Новая марка, такой вот электрический лакшери очередной на нашем рынке появился. Почему, собственно, мне было интересно на нем поездить? Потому что он отличается от всех китайских представленных нынче электромобилей. Он немножко другой. Концептуально немножко другой. В общих чертах, если на эту машину посмотреть, сразу понятно, откуда она, из Поднебесной, но сейчас нынче все дизайнеры просто помешаны на прямых углах, на грубой форме и так далее и тому подобное. А эта машина пошла совершенно по иному пути. Тут все такое вот сглаженное, гибкое, как когда-то, да, было модно, там, биодизайн, там, вот это вот все. То есть, если эту машину представить во времена Калани или еще кого-то, то она бы очень гармонично там выглядела. А нынче она выделяется из общего ряда таких вот прямоугольных табуреток.
13: Сразу возникает вопрос. Вот эти ребята, которые ее проектировали, вот у них надо было спросить, надо или надо спросить. А они на чем там катались, когда это делали? На Porsche Cayenne или Macan?
12: Ну, есть такие, да, некоторые заимствования. Но если эту машину обойти сзади, то возникает совсем другая ассоциация.
13: Ну, это понятно, почему мне как раз. Они где-то они не могли угнаться за Aston Martin. Вот, поэтому...
12: Они ехали очень... Как на презентации я сказал, они очень долго ехали сзади за Aston Martin.
13: Да, и решили, о, вот нам вот такое сзади надо.
12: Да, ну, на самом деле, машина, что из себя представляет? Ну, во-первых, AM продают сейчас всего лишь две модели. Это AM5 и AM6. AM5 это седан традиционный, длинный, тоже в стиле точно таком же. И AM6 это машина побольше, она размером как Cayenne, как ты говоришь, точно. Весит она тоже прилично, и габариты у нее приличные, очень комфортно, вольготно, и место там просто навалом внутри. Ну, мы сейчас еще закончим обсуждать экстерьер, потом уже переместимся внутрь, я расскажу подробнее. Снаружи эта машина, конечно, везде изгибы. Сбоку какие-то на дверях штамповки тоже какие-то изгибы. Впереди бампер очень такой вот непонятной формы с выдающимися углами, которые тоже закруглены. Фары закруглены в каплевидно, растянуто вот так прям, то есть длиной там чуть ли не в метр фара длится, начинается фактически от логотипа и заканчивается там далеко на крыле.
13: Я себе уже представил, глядя на это, сумму ущерба при легком ударе. Ну, поскольку у них как бы такой монолит, переднее крыло, передняя часть, переходящая в бампер, да, и потом второе крыло, ну вот все это, да, от правой двери до левой или наоборот, от левой до правой, это все как бы одна деталь визуально.
12: Ну визуально, да, но на самом деле там есть стык в районе колеса, в верхней точке колеса есть стык, это все бампер на самом деле. То есть фактически до конца фары это все бампер, то есть пластик. Поэтому ущерб на самом деле не выглядит катастрофическим. Единственное, конечно, вызывает беспокойство торчащие вот эти вот клыки, вот эти углы по углам. Они могут встретиться с каким-нибудь высоченным бордюром, хотя там клиренс приличный автомобиль, и тем более он регулируется. То есть там пневматическая подвеска, машина поднимается, опускается в зависимости от стиля вождения и от желания водителя. То есть такая вот опция еще есть.
13: Я не совсем понимаю, как можно обсуждать этот стиль. Вот изначально говоришь, ой, это кажется по Porsche Cayenne поехал. Да, дальше что? Ну, все знают, о чем идет речь. Ну, да.
12: Дальше уже все понятно, да. Cayenne, у которого выезжают ручки.
13: Да. Выезжают ручки, это ни для кого вообще не новость.
12: Ну, сейчас даже у Мерседеса выезжают ручки, то есть это такая тенденция, поэтому ничего не поделаешь. Но на самом деле дверь сделана, решение открывания двери очень интересно. Так ты подходишь к машине, ручки выезжают, ты дотрагиваешься до ручки изнутри, то есть там тач внутри ручки, и дверь приоткрывается сама, то есть выскакивает к тебе навстречу на несколько сантиметров, а потом ты ее просто плавно открываешь. Багажник тоже, соответственно, пятая дверь, открывается наверх.
13: А он с ноги открывается?
12: С ноги открывается, и с ключа, и с кнопки, и с экрана, и как угодно он открывается.
13: Ну, смотри, все это можно назвать одним словом, на самом деле, все, о чем мы говорили. Это... вполне такой европейский дизайн, да? Европейский автомобиль.
12: Ну, судя по количеству зашитых языков в мультимедию, это именно вот такой перечень европейских языков там. Намек понятен. В общем, завершая экстерьер, хочется, естественно, сказать про полностью стеклянную крышу, которая вот с лобового стекла и до затылка задних пассажиров простирается над машиной, и она не закрывается. В принципе, сейчас не жарко на улице, но дискомфорта никакого не вызывало отсутствие шторки.
13: Ну, если стекло выполнено как фильтр UV, то почему нет? Меня в этом немножечко одна другая деталька смутила. Обзор задний с зеркалом.
12: Там, да, присутствует зеркало заднего вида традиционное, но оно настолько маленькое, и эта дырочка со стороны водителя, она настолько незначительная, что ей можно вообще пренебречь. Это зеркало имеет возможность просто складывания в место в потолке.
13: То есть зеркало есть, а смысла нет, я понял.
12: Да, потому что все продублировано камерами, камер там просто немеренное количество в автомобиле. Ты просто нажатием кнопочки получаешь на экране полный обзор назад. Ты нажимаешь поворот налево, у тебя сдвигается картинка на экране в правую сторону, а слева появляется картинка, что у тебя творится слева. А если направо, соответственно, справа сдвигается и видно справа. Это сначала непривычно, как бы ты все равно смотришь в зеркала. Зеркала, кстати, боковые, ну, большого размера, в них хорошо все видно и так, собственно. Но из-за того, что ты постоянно уже привыкаешь посматривать на камеру заднего вида на экране, то ты уже и посматриваешь на изображение с камер в поворотах. В принципе, это удобно, на самом деле, то есть на удивление.
3: Но на каком этапе мы, как водители, вообще перестанем смотреть на дорогу?
12: Ну, я думаю, что на наш век хватит самим все-таки порулить. Изначально этот автомобиль спроектирован под руль, усеченный сверху, то есть штурвал, так сказать. А из-за, как мне объяснили, из-за стандартов израильских, должны были поставить круглый руль. И вот этот круглый руль своим верхним ободом, он прикрывает часть этих картинок с камерами, что немножко, конечно, затрудняет обзор. То есть, и вот тут возникает некий такой вот спорный момент, да, то есть вроде экран отличный, сделан хорошо, графика продумана, но вот вся эта красота прикрывается рулем. Со штурвалом, конечно, было бы видно намного лучше, но рулить со штурвалом — это такой другой опыт, я бы так сказал. Музыка, звук отличный, там вместо эквалайзеров там ты просто выбираешь, где ты хочешь находиться, в студии, на концерте, на улице, звук только для водителя и так далее. Такие вот, знаешь, кнопки большие на экране, когда ты заходишь в режим музыки.
3: Это на центральном планшете?
12: Это на центральной, да, там центральный планшет, он лежит фактически горизонтально. Кондиционер доступен всегда в нижней части экрана. CarPlay, Android Auto, все беспроводно, выводится на экран, который стоит наверху, состоящий из двух областей. То есть как бы приборная панель, и правая область — это для всяких аппликаций Android Auto или CarPlay. Правая часть выводит все, что на телефоне находится. Телефон при этом лежит беспроводной зарядки и при этом охлаждается. То есть там продувается воздухом это место. То, чем обычно страдание вот зарядки беспроводной, да, когда у тебя телефон раскаляется. Допустим, в Зикере, в X, пошли еще дальше. Они засунули беспроводную зарядку в сам подлокотник. Ты через подлокотник чувствуешь, как раскалился твой телефон. В этой машине все в порядке. Место с охлаждением. Как бы все, в принципе, нормально. Ну и подсветка в дверях, LED-ы ночные, да, ты можешь там цвет выбирать, настроение и так далее.
3: О машине когда говорить будем?
12: Ну, на самом деле, машина сама по себе — это такой сгусток технологий. Это электрический автомобиль. Данная модель, которая мне досталась, это заднеприводная с одним двигателем, мощностью в 408 лошадиных сил, с разгоном в около там 5 секунд до 100. Есть такая же версия с двумя моторами, мощностью в 789 лошадиных сил, с крутящим моментом 800 ньютон-метров и разгоном в 3,5 секунды до 100. Полноприводная. На таком бегемоте, если представляю. То есть мне 408 лошадиных сил, мне было настолько с головой, да, хватало, чтобы там просто носиться как сумасшедшему. Я очень рад, что все-таки версия полноприводная мне не досталась, потому что я за себя не отвечаю, знаешь, как говорят. Держите меня семеро.
3: Да, я понял. Если бутылка в руках, ее надо выпить до дна. Я понял. Пока ты сопишь, пока дно не увидишь.
12: Да. Несмотря на то, что там приличные такие тормоза, то есть там и диски, такие колеса 21-е с огромным диском внутри, тормозным, с Continental этими тормозными суппортами.
3: Ты смотри, есть что-то реальное, не электрическое.
12: То есть резина Pirelli, тормоза Continental, все как положено. И машина действительно останавливается отлично. Тормоза... Вообще, управляемость автомобиля меня просто не то что удивила, она меня поразила. Задние колеса подворачиваются, то есть...
3: Подруливают.
12: При медленной езде, то есть она движется, разворачивается прям как небольшой автомобиль на парковке и так далее. Впечатляет, а когда ты движешься по трассе, колеса подруливаются в другую сторону, то есть в сторону поворота руля. Очень-очень адекватно. Ну и плюс там есть разные режимы в связи с тем, что они реализовали, да, задние колеса подруливающие, то там есть всякие режимы движения крабом, там выезд из парковки боковой, так и так далее. Всякие вот эти вот интересные интересные штуки-дрюки. Ну, баловство, я понимаю, но есть чем поразить публику.
3: Ну, как сказать баловство? Это история старая на самом деле. Это конец 80-х, если я не ошибаюсь. Где-то район 87-го года.
12: Первый автомобиль с подруливающими задними, на котором я ездил, это, по-моему, была Honda, то ли Accord, то ли Legend. 91-го года.
3: Про 87-й то, что я вспоминаю, это прелюд. Honda прелюд.
12: Прелюд — это ближе к спорту немножко.
3: Да, совершенно верно. Причем это был механический привод, так, на секундочку. Инженерная мысль была такая: ого, смотришь и глазам не веришь. Ну, в смысле, когда рассматриваешь сам механизм. Был у меня такой опыт, когда стоял весь механизм и показывал все это.
12: Ну да, тем более, если говорить о этом конкретном автомобиле, подвеской, доводкой подвески занимались специалисты Формулы-1.
3: Ну, Вильямс ты имеешь в виду.
12: Фирма, которая работает с Вильямс. Да, и ты уже чувствуешь себя уже таким вот гонщиком. Достаточно в любом режиме надавить педальку, и тебя просто уносит, получаешь подзатыльник такой неслабый.
3: Ну, при таком запасе мощности и при таком крутящем моменте, я имею в виду...
12: Ну да, который с нуля, да?
3: Да, да, электрическом. Ну, тут...
12: Собственно, по ощущениям, по эмоциям, этот автомобиль мне подарил динамику.
3: Получается, что осталось только два вопроса. Насколько быстро он расходует батарейку при вот такой вот эмоциональной езде? Это один вопрос. А второй вопрос...
12: Второй вопрос, на сколько километров вообще, да, машина может проехать?
3: Не-не-не-не, это уже даже не важно. И сколько стоит это удовольствие?
12: Ну, начнем с того, что во всех вообще моделях, которые продаются у нас, во всех комплектациях, автомобиль имеет батарейку 100 киловатт. То есть 100 киловатт — это огромная-огромная батарея. Это максимальная вообще батарея, которую Теслы ставят в свои автомобили. Здесь она вообще во всех комплектациях.
3: Ни о чем не говорит, потому что размер и вес тут играют значение.
12: Когда я заряжался до упора, до щелчка бензобака.
3: Очень уместно, да.
12: Машина рисовала 509 километров запаса хода.
3: Я понял. 500 китайских километров.
12: Самая дальнобойная — это модель не шестерка, а пятерка. Она, во-первых, легче, во-вторых, в нее слабее двигатель, соответственно, расход меньше. И она проезжает заявленных 710 километров. Что не может не впечатлять.
3: Это очень такой... Да, это очень сильный показатель. Тут даже обсуждать нечего.
12: Собственно, по ценам. Тут уже, конечно, ты понимаешь, что он хотя и китайский, но все-таки лакшери, поэтому денег это тоже стоит.
3: Не томи душу, признавайся. Цена вопроса.
12: То есть конкретно машина, на которой я ездил, то есть это большой SUV с одним двигателем, он стоит 245 тысяч шекелей. Вот. Ну, можно это скрасить еще тем, что единственное в Израиле, они дают 8-летнюю гарантию на все. Вообще на все.
3: 8-летняя гарантия от бампера до бампера, то, что называется.
12: Да. То есть, это, естественно, это очень подкупает. Есть о чем задуматься тем, кто ищет именно какой-нибудь электромобиль с амбициями.
3: Есть задуматься тем, кто может оперировать такими суммами закупок.
12: Да. Автомобиль самой максимальной комплектации стоит 295 тысяч. Самой простой комплектации стоит 215. Мне еще бы интересно, конечно, поездить на пятой модели, которая чуть поменьше. Как ты ее назвал? Панамерой, да, китайской?
3: Ну, она такая более седанистая, а это более SUV-шная такая.
12: Ну, SUV, это мы с натяжкой говорим.
3: Ну, знаешь, седаном назвать ту же Панамеру очень сложно. Это стиль такой, знаешь, седанистый. Купешно-седанистый. А это все-таки...
12: Сейчас это все, да, такое.
3: Размытое, да.
12: Купешно-седанистое, хэтчбачное. В общем...
3: Ну, смотри, все красиво звучит, и, в общем, нет, выглядит тоже вполне приемлемо, все здорово на самом деле. Даже цена не убийственная для такого набора.
12: Да. Поэтому...
3: Опции всего, сумма возможностей суммарную. Так что с этим все нормально. Ну, наверное, не best offer, но, в общем, где-то так, где-то близко. Ну, тогда возникает еще один вопрос у меня. Наш традиционный последний в такой ситуации. Ты бы себе такую купил?
12: И конкретно такую я бы себе не купил. Она все-таки, несмотря на то, что она как бы, да, рулится хорошо вот даже в городе, но она все равно очень большая для меня. Но, с другой стороны, нынешние цены на бензин мотивируют на покупку электромобилей, особенно в Израиле.
3: О, да, я себе представляю.
12: В общем, такие вот пирожки.
3: Окей.
12: Ладно, буду заканчивать свой длинный монолог.
3: Мне было очень интересно слушать, тут же
13: что на этом рынке ничего подобного нету.
12: Я представляю, для тебя это вообще, наверное, другая планета.
13: Абсолютно. Как бы даже возможностей нет. Нет, почему? Электромобили навалом. Я имею в виду китайская техника.
12: Что ж, до скорой встречи. Всем хороших дорог традиционно, до новых тест-драйвов. Слава богу, у нас пока не стреляют, поэтому будем еще пользоваться возможностью взять какую-нибудь машинку нам покататься.
13: Надеюсь, получится.
12: Что ж, через неделю встретимся.
13: Ладно, всем хороших, спокойных дорог.
12: Пока-пока.
13: Пока. Спокойных дорог.
12: Пока-пока.
13: Пока.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Максана и Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Завершаем этот час и переходим в новый. Совсем скоро 11:00, а это значит, будет выпуск новостей, с которого узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Ну, а прямо сейчас слушаем песню Wild World от Mr. Big. Конечно, да, это действительно безумный мир, в котором мы живем. А еще безумнее того, что суббота, такая любимая, долгожданная, поверьте, пролетит просто незаметно, поэтому успейте ей насладиться по полной программе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
0: Реклама.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Бушебекер, 35.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Цаль уничтожил около 50 объектов инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Накануне израильские ВВС нанесли удары по целям на юге Ливана и ликвидировали боевиков, действовавших вблизи сил Цааля. В ходе атак было уничтожено около 50 объектов инфраструктуры террористической организации «Хизбалла» в различных районах. Среди атакованных целей – штабы, здания военного назначения и другие объекты террористической инфраструктуры. Также пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что террористическая организация «Хизбалла» выпустила несколько ракет в сторону сил Цааля, действующих на юге Ливана. Ракеты упали на незастроенные местности на юге Ливана. Тем временем армия обороны Израиля опубликовала предупреждение о необходимости эвакуации жителей 9 деревень на юге Ливана перед началом авиаударов по объектам террористической организации «Хизбалла». Жителям предписано отдалиться от мест проживания как минимум на 1 километр. Деятельность «Хизбаллы» вынуждает Цааль действовать против нее. При этом армия не намерена причинять вам вред, заявил представитель пресс-службы Цааля на арабском языке полковник Авихай Драй. 15-летний подросток, подозреваемый в участии в драке, в результате которой был убит 21-летний Иману Бениамин Залка из Петахтиквы, добровольно явился в полицию и сдался властям. Напомним, по этому делу задержаны 11 человек, все они несовершеннолетние, от 11 до 17 лет. Двум ключевым подозреваемым по 15 лет. Один из них, по мнению следствия, ударил Имана Залку ножом, а другой передал ему этот нож. Эти двое, как ожидается, будут обвинены в убийстве, тогда как остальные, избивавшие Имана, будут обвинены в причинении телесных повреждений. Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петахтикве вошла группа подростков. Они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей снежным спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей. Подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось. Около часа ночи Ману Бениамин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его, они напали на Залку. Тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом.

0: ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления. Имана потерял много крови, был госпитализирован в больницу Беллинсон в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спустя двое суток 21-летний Иману Бениамин Залка скончался от полученных ран. В поселке Добурия молодой человек в возрасте около 20 лет получил тяжелые ожоги в результате пожара в квартире. Бригада парамедиков МАДА доставила пострадавшего на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе. Власти Ирана казнили двух человек, обвиненных и в сотрудничестве с Моссадом, и шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщают государственные СМИ Ирана. Агенты Якуб Керимпур и Нассер Бакарзаде были обвинены, помимо прочего, в сборе разведданных в районе ядерного объекта в Натанзе. В Амстердаме продолжается мужской командный чемпионат Европы по сквошу. В финальной игре дивизиона 2 встретятся сборная Ирландии и Израиля. Израильтяне в полуфинале победили со счетом 3-0 сборную Австрии. Состав сборной Израиля: Даниэль Полищук, Элад Робеншток, Сеги Фром, Рой Авраам и Яли Шас. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной, облачно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде, на голландских высотах 25 градусов, в Хайфе 21, в Першеве 31, в Твери, на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 27, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что, дорогие друзья, доброе утро. Да, все еще утро. Все, что до 12, то я называю утром. А сейчас ровно 11.07 в стране. 2 мая на календаре. Ну а мы с вами продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие. Напоминаю, что через 2 часа начнется программа по... Полный вперед, господи, хотела сказать. Конечно же, нерабочий полдень. Нерабочий полдень — это программа ваших приветов, поздравлений. Если у вас есть какое-то событие, с которым вы хотите поздравить родных, близких, чужих, далеких, то это можно сделать именно там. Ну и, конечно, заказать любимые композиции. Ну а сегодня, вот в этом часе, в 11.30, мы с вами услышим повтор рубрики «Дикие и домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь про животинок, которые нас окружают. Между прочим, о животных сейчас тоже в том числе и поговорим, а точнее о собачках. В итальянском портовом городке Ливорно владельцев собак обяжут смывать следы от своих животных в общественных местах. В противном случае им грозят штрафы до 500 евро. Отмечается, что мэр города Лука Сальветти ввел такие меры после жалоб жителей на неприятный запах, особенно в парках и на детских площадках. Владельцы собак должны будут носить с собой бутылки с водой или распылители, чтобы очищать тротуары, скамейки и даже колеса припаркованных автомобилей и скутеров. Их животным будет запрещено оставлять следы возле дверей и окон, а особенно у входа в магазины, офисы, ну и жилые дома. В заявлении городского совета, объясняющем нововведение, отмечается, что общественное пространство является общей собственностью, которую необходимо защищать, чтобы обеспечивать надлежащий вид, гигиену и комфорт городской среды. В совете добавили, что реагируют на многочисленные обращения жителей, которые отмечают дискомфорт из-за неприятных запахов и проблем со здоровьем и гигиеной, вызванных наличием жидких отходов животных в местах, предназначенных для отдыха взрослых и детей. Также там отметили, что такие меры особенно необходимы ввиду значительного роста количества домашних животных и прежде всего собак. Новые правила будут распространяться на всех, кто выгуливает собаку, как на владельцев, так и на тех, кто ухаживает за животными. И будут действовать в период с 20 по 31 октября, который считается наиболее проблемным из-за высоких температур и низкого количества осадков. Но нарушителям штрафы. В принципе, не такие прям какие-то колоссальные, от 25 евро до 500 евро. То есть, ну, а 500 евро, конечно, попасть не хотелось бы, но я думаю, 25 еще как-то можно перетерпеть, в принципе. Но лучше, естественно, не нарушать. Ведь подобные правила уже действуют Ливорно в отношении твердых отходов. Выгуливание собак обязаны иметь при себе средства для уборки. И представители власти могут проводить выборочные проверки, чтобы убедиться, что люди должным образом подготовлены. И я считаю, что это очень круто на самом деле, с одной стороны, звучит. Но у нас с вами в Израиле немножечко другая проблема. И собачки ходят, и кошечки ходят, но больше всего люди ходят. И это не может, не правда ли, не радовать, когда везде все так пахнет ароматно. Ну и на самом деле проблема бездомных котиков в Израиле, ну, многие не считают это проблемой, такие, боже, они такие милашки. Но, честно скажу, мне не кажется это милым, когда у меня машина вся исцарапанная котами, и более того, вокруг дома все пахнет ароматами котиков, да. Я люблю животных, против котиков ничего не имею. Но, честно, летом вот бывает период, когда уже просто нечем дышать. Вот просто ты идешь по улице, и тебе нечем дышать, потому что очень ароматненько получается. Ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. А о чем хорошем? А о том, что вас ждут классные песни на протяжении ближайшего часа, и не только. Так что давайте вместе слушать, погнали!

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

dance floor.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Есть бабкины семечки, есть друзья.
3: Ля Кок.
4: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
3: Ля Кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну что, дорогие друзья, как и обещала, в 11.30, ну ладно, 11.32, ну что поделать, ну пару минуточек попозже мы это начинаем. Ну а мы сейчас услышим рубрику «Дикие и домашние» от Кристины Кипнис и узнаем что-нибудь интересное о животных, которые нас с вами окружают. Готовы? Погнали!
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир вискош. Вискоши – это южноамериканский грызун, внешне похож на смесь кролика и шиншиллы. Живут в основном в Аргентине, в Боливии и в Перу. Любят сухие равнины и степи. У нее мягкая шерсть, длинный пушистый хвост и забавные уши, из-за чего ее часто путают с другими животными.

0: живут целыми семьями, городами. Их колонии могут включать десятки особей и сложную систему нор, похожую на настоящий подземный лабиринт. У нор всегда несколько входов – это защита от хищников. Если опасность с одной стороны, можно быстро скрыться через другой выход.
1: Вдруг осенью откроются вновь двери в тайный ход.
0: Собирают странные сокровища. Вискоши тащат к себе все, что угодно. Что находят? Камни, кости, ветки и даже предметы, оставленные людьми. Они ночные животные. Днем прячутся в норах, а с наступлением темноты выходят искать еду.
2: Наступает ночь, мы тут как тут. Это наше время.
0: Передвигаются прыжками, могут резко подпрыгивать и менять направление, что помогает им убежать от хищников. Имеют отличное ночное зрение, их большие глаза специально приспособлены для жизни в темноте. Часто сидят столбиком на задних лапах, как маленькие сторожа, наблюдая за окружающей территорией.
3: Сторож Сергеев глядит в стакан, думает о углом.
0: Норы могут быть очень глубокими и сложными. Иногда это целая сеть туннелей на несколько метров с разными комнатами. Их жизнь – постоянная осторожность. На них охотятся лисы, хищные птицы и даже дикие кошки. Поэтому они всегда начеку. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
4: Дикие и домашние.
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: Меня зовут...

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляции.
1: Реклама.
7: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
8: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
7: Махсаней Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаней Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаней Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Зачем нам солнце Монако, если у нас есть солнце Хайфы, солнце Аждона, Ашкелона, Тель-Авива, Бат-Яма, да какое угодно солнце, которым можно сейчас прям насладиться в эту субботу. Не знаю, есть ли у вас на это время или нету, но было бы замечательно просто выйти и немножечко прогуляться, пока погода это позволяет. Потому что, ну, сами посудите, еще буквально полмесяца, может быть месяц, если повезет, хотя сомневаюсь, наверное, полмесяца все-таки. И будет жара, жарища такая, что днем вы вряд ли захотите выходить, хотя придется это делать. Ну что ж, давайте слушать Люсю Чеботину «Солнце Монако».

И вот на такой прекрасной, по-моему, ноте мы будем завершать этот час и переходить в новое, и прощаемся с утром, потому что день уже наступает. И все это вместе на волне Первого радио 89.1 FM в субботу 2 мая.

0: Первое радио.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
1: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
3: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
4: События военные могут начать идти на спад.
5: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
6: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
1: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
6: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама.
1: Только в Center Car.
7: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
1: Center Car Azur.
7: Дерех Ашива 9.
8: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
9: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой. James Hyde.

уже есть какие-то мысли, что бы вы захотели послушать интересного, можете уже начинать присылать на наш WhatsApp 054-2070-800. А сейчас предлагаю немножечко узнать то, без чего наша жизнь будет дальше не такая интересная. Я не знаю, зачем вам эта информация, честно, я ее просто обнаружила и решила пронести ее в массы. Вот вы, например, знали, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин? Нет, не знали, вот теперь будете знать. Итак, научное сообщество находит все больше доказательств того, что животные четко различают людей по полу и корректируют свое поведение в зависимости от того, кто перед ними, мужчина или женщина. И очередное доказательство этому недавно нашли итальянские ученые. Странно, что не британские, обычно они любят подобным заниматься, не правда ли? Исследование, опубликованное в журнале People and Nature, охватило 5 европейских стран: Чехию, Францию, Германию, Польшу и Испанию. Ученые проанализировали очень много случаев, там более 3000, поведение 37 видов птиц в городских парках и зеленых зонах. Проверяли, как птицы реагируют на приближение людей. Методика была максимально контролируемой. Женщина и мужчина одного роста в одинаковой по цвету одежде, белой, серой или черной, подходили к птицам обычным шагом. Исследователи даже пытались нивелировать очевидные визуальные различия. Однако, несмотря на все усилия по маскировке, результат оказался стабильным. Птицы позволяли мужчинам подойти в среднем на 1 метр или на 11% ближе, чем женщинам. Этот эффект наблюдается во всех 5 странах для большинства видов. Кроме того, самцы птицы в целом оказывались смелее самок и подпускали людей ближе. Причем птицы так реагируют, почему так птицы реагируют, остаются загадкой. Исследователи рассмотрели различные гипотезы. Например, тонкие различия в походке, например, движение бедер, запах, голос или даже историческую генетическую память. В прошлом женщины в сообществах охотников-собирателей могли чаще заниматься охотой на мелкую дичь, включая птиц. Однако авторы честно признают, что могут лишь выдвигать гипотезы. Как это на самом деле происходит, непонятно. Так вот, женщины, знайте, что вас боятся городские птицы больше, чем мужчин. Мы их почему-то устрашаем. Ну, вот теперь живите с этой информацией. Я же говорю, без понятия, зачем она вам нужна, но теперь вы это знаете. Если что, можете найти это исследование и ссылаться на него. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем несколько композиций довольно интересных. Например, прямо сейчас у нас Юлиана Караулова и Натан с песней «Спичка». Погнали!

Вот и полдень в Израиле, 12 часов и 2 минуты. Всех приветствую на волне Первого радио 89.1 FM. Сегодня у нас с вами суббота, 2 мая. Ну и что, хотелось бы сказать о том, что остался всего один час. До чего же, вы спросите? А я отвечу, что до программы нерабочий полдень. Конечно, это программа ваших приветов, поздравлений, поэтому если у вас...

мечтает быть пилотом. Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
2: Центркар Азур.
1: Терех Ашива 9.
3: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

А я бы хотела напомнить вам, что через полчаса начнется программа «Нерабочий полдень». Поэтому уже можете присылать свои сообщения на наш WhatsApp 054-2070-800. Какие песни захотите послушать? Кому передать привет? Ну а сейчас мы послушаем песню «Просто молчи». А вы не молчите, вы пишите.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
3: Лякок Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
4: Лякок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

подходит к завершению этот час. Переходим в новый, необычный, а не рабочий полдень, конечно же. Ну а в 13.00 услышим выпуск новостей. Узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в этот день, 2 мая, суббота.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
5: Реклама.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая «Орион». «Орион Чокопай». Всем чокопаем чокопай.
8: «Орион Чокопай».
9: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
10: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
6: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Резервист по ошибке выстрелил по парашютисту. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Владелец фирмы, являющийся резервистом, заметил в небе парашют-дрон и, опасаясь воздушной атаки, произвел выстрел из личного оружия. Как выяснилось позже, полет был заранее согласован с армией, однако пилот серьезно отклонился от заданного курса. Согласно результатам предварительной проверки, парашютист поднялся в воздух в районе БК. Несмотря на наличие официального разрешения, в процессе полета он вышел за пределы утвержденного воздушного коридора и зашел в зону ответственности другой бригады в составе дивизии «Иудеи Самари». В момент происшествия военная оператив идентифицировали объект как гражданский и поняли, что речь идет о согласованном ранее вылете. Сам парашютист в результате обстрела не пострадал. После приземления он признался, что находился в шаге от гибели. В пресс-службе ЦАЛЯ подтвердили факт стрельбы, уточнив, что огонь велся по парашюту. Армейское руководство проводит тщательное расследование обстоятельств случившегося, чтобы выяснить причины сбоев, координации и нарушений маршрута. Пентагон официально объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. Процесс должен завершиться в течение ближайших 6-12 месяцев. Официально Пентагон называет это пересмотром расстановки сил в Европе. В Германии дислоцировано около 36 тысяч американских военных. Вывод 5000 человек составляет примерно 14% от всего контингента. Заявление о возможном сокращении американского военного контингента в Германии было сделано Трампом после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что иранцы сильны, они унижают США, и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, вообще не имея стратегии. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запрет некоторых пропалестинских и антиизраильских маршей может быть оправдан, а лозунг «Глобализируйте интифаду» является неприемлемым. Стармер находится под давлением, требующим принятия мер на фоне резкого роста числа антисемитских нападений. «Я большой защитник свободы самовыражения и мирных протестов», — сказал он в интервью BBC. Но когда звучат такие лозунги, как «Глобализируйте интифаду», это совершенно выходит за рамки допустимого. Очевидно, что в отношении этого должны быть приняты более жесткие меры. Стармер подчеркнул, что всегда будет защищать право на протест, однако выразил обеспокоенность влиянием происходящего на еврейскую общину. Управление национальных парков и заповедников сообщило о закрытии пляжа Бейт-Янай для посетителей из-за переполненности. Вход будет открываться и закрываться периодически в зависимости от наплыва отдыхающих. Кроме того, сообщается, что парковка национального парка Хоф-Пальмахим заполнена, и вход будет открываться и закрываться в течение дня в зависимости от количества посетителей. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной, облачно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждуде и на Голландских высотах 25 градусов, в Хайфе 21, в Бершеве 31, в Твери и на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 27, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с

0: alimentar.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.

13.08 в стране. Это значит, что самое время начинать программу «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, этот час постараемся послушать песни, которые именно вы хотите, ну а также передать все приветы и поздравления, которые у вас накопились за эту неделю. Присылайте их на наш WhatsApp 054-2070-800. Может быть, у кого-то был день рождения, может быть, у кого-то была годовщина свадьбы, может быть, какой-то другой повод, да, совсем этим можно поздравить прямо сейчас в этот час. Итак, давайте не будем откладывать, а будем сразу приступать, потому что вижу заявочки, которые пришли, и нужно все успеть. Ольга пишет: Алина, привет! Включи, пожалуйста, песню «Не отрекается любя» в исполнении Аллы Пугачевой. Ольга, конечно, как обычно, Алла Борисовна поет именно для вас.

отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга.

отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя.

Все, дослушали до последнего аккорда, погрустили и хватит. А теперь будем продолжать. Сообщения ваши читаем. Добрый день. Можно для моих друзей Алексея с Линой песню «Ничья комиссична»? Таисия нам пишет. Всем хорошего дня, а мы едем из Иерусалима. О, что вы там делали? Что-нибудь интересное видели? Может быть, расскажете на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну, а сейчас давайте послушаем в таком случае композицию «Ничья комиссична» для Алексея и Лины от Таисии. Ну что, погнали.

Знаете, есть очень, наверное, более 1000 вариантов исполнения этой песни. Ну, это прям за живое, за дело. Прям хорошо сейчас было. Ой, класс. Итак, продолжаем читать ваши сообщения. Пишет нам Леха. Привет, Алина. В нерабочий выходной, чтобы отдохнуть душой всем бойцам нашей страны, Леха хочет подарить New Religion от Baby Rex. Вник подримет настроение. Круто, если есть друзья, цените всех, кто дорог вам. Ну, а Леха у нас любит сочинять стихотворения. Ну что же, итак, для всех эта песня от Лехи.

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
4: Ля-кок.
1: Ля-кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
4: Ля-кок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
6: Нерабочий полдень продолжается. Итак, приходят ваши сообщения на наш WhatsApp 054-20-70-800. И знаете, обычно мы не ставим голосовые сообщения. Но тут особый случай. Человек за рулем, он мне сразу написал и спросил, можно ли прислать. Я такая, конечно, давайте. Итак, давайте послушаем.
7: Оля, добрый день. Еду из Хайфы в Реховат, а потом обратно. Хотелось бы послушать, если, конечно, это у вас не в стоп-листе, песенку про водителя в исполнении Леонида Агутина. Ну и, конечно же, это для всех водителей, тех, кто сейчас за рулем. Спасибо, Семен Хайфа.
6: Итак, Семен Хайфа еще потом добавил, что все-таки он правильное название сказал. Песенка шофера, песня шофера Леонид Агутин прямо сейчас для всех водителей и для вас в том числе. Безопасной вам поездки.

Ну что, вот такая вот забавная песня. Считаю дальше ваши сообщения, которые приходят на наш WhatsApp 054-20-70-800. Ян пишет: всем приятной субботы и хорошего настроения. Алина, поставь, пожалуйста, песню «Три хвилини» группы «Друга река». Конечно, Ян, ставлю ее специально для вас. Ну а если вы хотите услышать свои любимые песни, присылайте их на наш WhatsApp.

0: Ян, я просто не могу передать вам благодарность за то, что вы сейчас просто сделали с моей памятью. Меня сейчас отнесло в такие времена с этой песни. И честно, я совсем забыла про ее существование. И оказывается, даже помню текст. Окей, может быть, частями не весь, как бы, но я даже посидела и подпевала. Это было так сейчас кайфово. Итак, вот, если вы хотите испытать те же эмоции и услышать свои любимые песни, можете их присылать на наш WhatsApp 054-2070-800. Нам написала Люба. Всем доброго дня, всех с выходными. Моего племянника Дениса сегодня день рождения. Хочу ему пожелать здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, благополучия в семье, любим его очень. И попросили поставить песню, к сожалению, той песни, которую вы хотите поставить, у нас нету, но есть не менее классная, она как раз-таки, я думаю, очень подойдет для вашего племянника Дениса. На часах 00, группа «Добро». Погнали!
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах, но...

Ну что ж, продолжается наша программа «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Ваши заявочки приходят к нам приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Следующее сообщение у нас от Юпитера. Привет, любимая Первое радио и программа «В нерабочий полдень». Хочу добавить в нашу субботу немного мощного драйва и качественного рока. Ох, как я это люблю. Прошу поставить в эфир культовую «Enjoy the Silence» версии, которая буквально вдохнула в этот хит вторую жизнь. Это не просто ремикс, а настоящий шедевр, к которому приложил руку гениальный Марк Шинода из Linkin Park. Его такое роковое прочтение добавило песне Depeche Mode невероятную энергию и совершенно новое дерзкое звучание. Пусть этот трек зарядит всех слушателей отличным настроением. Depeche Mode и «Enjoy the Silence» by Mike Shinoda в программе по заявкам «В нерабочий полдень» на Первом радио. С уважением, Юпитер.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
4: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива, 9.
2: Максанай Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
5: Нерабочий полдень продолжается, и не знаю, успели мы даже все заявочки выполнить. Да, их сегодня очень много. Итак, приступаем к ним сразу. Добрый день, Алина. 28 апреля были две даты. Первое, моему внуку исполнилось полгода, и моей племяннице Эмилия 25 лет. Прошу исполнить для нее песню. Большое спасибо, Женя Ашкелон. Итак, с именинниками вас до 120, ну а эта песня звучит специально для них.

0: Ну что же, мы продолжаем, и у нас есть звоночек. Здравствуйте.
1: Алиночка, добрый день.
0: Добрый день, с кем имею честь разговаривать?
1: Это Валерий из Ашдода.
0: Здравствуйте, Валерий, как поживаете?
1: Спасибо, давно ваш голос не слышен был. Хочу поздравить своего внука, старшего моего внука Эльмара, который родился в Баку. И когда ему исполнилось 3 года, он с семьей выехал в Израиль, и мы очень скучали, и бабушка, и дедушка, да, и мы тут же за ним приехали сюда. Ему исполнилось 36 лет, он наш самый любимый внук, у меня, правда, внук много и внучек много, но он первый желанный. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, благополучия. Он подарил мне правнука в этом году. Так что это еще одна радость. Счастья, здоровья ему. Он хороший, добросовестный, чистосердечный, добрый, отзывчивый. Он каждый день звонит, спрашивает, как наше здоровье. Это миллиона стоит. И поздравит его супругу Жарочку. Женечку, чтобы они были здоровы, счастливы, благополучия. И исполните, пожалуйста, его песню для него «Синяя вечность» в исполнении Вячеслава Магомаева. Хочу, чтобы он никогда не забывал свою родину, Баку, Азербайджан, которого мы очень любим.
0: Конечно, сейчас я прямо поставлю эту песню. Вам большое спасибо за звоночек и прекрасного продолжения этого дня.
1: Спасибо вам огромное.

песни прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди.

грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки.

господи, как много сообщений. Я даже не знаю, как это все успеть. Придется, видимо, не все оставить. Ай-яй-яй, как это возможно, как это происходит, не знаю. Итак, продолжаем. Тут еще у нас были много поздравлений. Давайте-ка с ними, пожалуй, и разберемся. Так, сегодня день рождения моего брата Сашеньки. Саша, поздравляем тебя. Удачи, здоровья, прекрасных моментов. Мы тебя любим, Леля и Илья. И можно ему песню поставить. Конечно, мы ему поставим песню. Вот опять-таки скажу песню, которую вы хотели. К сожалению, у нас нету в библиотеке. Но есть не менее классная песня, которую мы сейчас это и поздравим. Давайте так, пусть это будет Кэти Перри с песней Birthday. Но все-таки день рождения как-никак. Саша, Александр, вас поздравляю до 120, и эта песня для вас.

0: Ну что же, продолжаем. И у нас есть дозвонившаяся. Здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте, Алиночка. Как дела?
0: Хорошо. Алина. У вас как с кем я разговариваю?
1: Да, меня зовут Мирьям.
0: Здравствуйте, здравствуйте. По какому поводу сегодня звоните?
1: Киева. Я из Киева, Алина.
0: О, так вы землячки, класс.
1: Да, так же, как и ты, да.
0: Да.
1: Давно я уже с тобой не беседовала.
0: Да, действительно, давно.
1: Как твое здоровье?
0: Ой, спасибо, ничего, все хорошо, надеюсь, у вас тоже. По какому поводу сегодня звоните, что вы хотите послушать, кого-то, может быть, поздравить?
1: Да, нет, я хочу послушать песню «Белый танец».
0: «Белый танец». Звучит, конечно, интересно. А, смотрите, есть много композиций с названием «Белый танец», но я так поняла, вы имеете в виду «Виа синяя птица» исполняют.
1: Вот это. Вот так вот. Но... Я пригласить хочу на танец вас, не только вас.
0: Так, ну давайте будем разбираться. Эта песня все-таки веселая или более такая лиричная?
1: Нет, это такая...
0: Лиричная. Угу.
1: Да.
0: Значит, она не та, которую я нашла сейчас. Будем пытаться найти ту, которую вы хотите послушать, потому что «Белый танец» — это много песен. Вот это она?
1: Да.
0: Ну
1: да,
0: что
1: по
0: ж.
1: По музыке. Я по музыке знаю.
0: Ну и замечательно. В таком случае давайте будем слушать ее. Специально для вас ее поставим.
1: Да. Спасибо.
0: Вам спасибо за звоночек. Прекрасного вам дня. Вам тоже.

0: Вот, собственно говоря, и все. Нету времени у нас больше, к сожалению, ставить ваши композиции любимые, поэтому я всегда и предупреждаю, ребята, если хотите услышать свои любимые песни, пишите заранее, пишите раньше, чтобы именно ваша песня обязательно попала в этот час. Ну что же, будем завершать программу «Нерабочий полдень» на волне Первого радио и переходить в следующий час. Оставайтесь с нами.
1: Нерабочий полдень на Первом радио.
2: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
3: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
2: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
4: Вас много, я один.
2: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слово.

0: Прогрев шоу. Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама. Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну что, вот и мы вместе с вами, а вы вместе с нами на волне первого 89.1 FM. Продолжается этот день. Напоминаю, сегодня у нас суббота, 2 мая. Хотя то, что сегодня суббота, забыть довольно сложно. А вот то, что 2 мая, можно даже вполне. Андрей Эйнштейн уже пришел к нам в эфир и что-то сидит такой угрюмый.
1: Почему угрюмый? Нет, все в порядке. Во-первых, в порядке. Привет. Во-вторых, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я просто задумался про вот это вот все, что можно запомнить, что можно забыть. Суббота, 2 мая. И подумал, что в принципе вообще все можно забыть, как бы. Самое главное, чтобы более-менее себя ощущал. А так, все это уже совершенно не важно. Я вот тебе, кстати, говорил, что по поводу того, что суббота, выходной, что мне кажется, что люди по выходным глупеют.
0: Каким-то образом.
1: Вот я не знаю, каким образом это происходит, но это, по-моему, происходит. Угу. Потому что их становится больше,

0: Я
1: ну,
0: не
1: конечно,
0: знаю.
1: Всех выходной они хотят потусить.
0: Естественно, они выходят на улицу. И мне кажется, люди вот в толпе глупеют.
1: Что они сделали тебе
0: что-то
1: сегодня?
0: Что-то социологическое, такое какое-то наблюдение. Антропологическое-социологическое.
1: Хорошо, приведи хотя бы один пример, что сегодня случилось
0: очень,
1: такого.
0: Очень простое наблюдение. Так как я езжу из северного Тель-Авива в Ришон, через вот по набережной, по велосипедной дорожке, вот такого количества людей на велосипедной дорожке, как в выходные, нет. Ну, то есть это велосипедная дорожка, она для велосипедов. Если ты не велосипед, вот, ну, это очень легко проверить. Посмотри вот к себе на ноги, если к ним не прикручено что-то с педалями, значит, ты не на велосипеде, значит, тебе не нужно на велосипедную дорожку.
1: А на моноколесе, например?
0: Тоже на велосипедную дорожку. Если вообще не, вот ничего, вот у тебя на ногах только ботинки, вот.
1: А на роликах?
0: Вот это я не знаю. Тут надо это подумать. Тут надо решить для себя, вот кто ты в первую очередь. Человек на роликах или транспортное средство?
1: А, смотри, я хочу тебе напомнить,
0: да ладно,
1: что...
0: Ладно, еще на велосипедной дорожке. Еще на велосипедной дорожке с телефоном в руках и абсолютно никуда не смотря, кроме как телефона. Я вот даже думаю, ну, может, я что-то не понимаю, может, действительно надо выйти из дома, встать, ну, в моем случае, посередине дороги, какое-нибудь шоссе, включить телефон и смотреть в него, и, может, я что-то пойму о жизни. Может, это что-то дает, не знаю.
1: Связь с космосом.
0: Ну, наверное, как-то вот через,
1: просто, знаешь,
0: через Wi-Fi там лучше работает, спутники 5G,
1: я
0: вот
1: поняла,
0: это все.
1: Он просто на самом деле не еврей. Он «Спаси и сохрани» прочитал перед тем, как выйти на улицу.
0: Не понял взаимосвязь, но как версию берем в разработку. Помимо этого, я с тобой поделюсь еще, что я сегодня разблокировал нового персонажа.
1: Знаешь, каким-то образом?
0: Знаешь, как в игре, вот ты вроде одна и та же локация, ходишь, да, все ясно и все понятно, но тут внезапно заходишь в какой-то угол, и там раз — новый квест. Вот. У меня есть мой собственный маршрут, куда я утром хожу пить кофе. Вот, смотреть на красивое море, на красивых людей, которые там куда-то бегут, вот, и красиво при этом выглядят. Сегодня два раза мне встретился один и тот же человек. Я первый раз прошел мимо него, я думаю, что-то я не выспался. Но во второй раз прошел, точно посмотрел, вот, точно, что все, вот, можно я опишу? Вот,
1: давай
0: представь себе вот нечто среднее между металлистом и программистом, то есть мужчина 50-60.
1: Okay.
0: Борода длинные волосы.
1: Хорошо.
0: Да? Представила. Вот. Ну вот обычный такой, слегка полненький. Да. А теперь вот две неожиданные детали. Первое. Это тросточка. И второе. Красивое такое цветастое бабушкино платье.
1: Как-то не укладывается в голове.
0: Вот я вот первый раз тоже так мельком глянул, такой, я вот это увидел. А второй раз...
1: Просто сказала что-то про металлиста, программиста, и я такая думаю, так косуха, что-то черное может быть такое.
0: Нет, вот такое вот обычное бабушкино такое вот ситцевое платье. Да.
1: Интересный выбор.
0: Вот. Поэтому я так на
1: слушай,
0: это посмотрел,
1: думаю...
0: Слушай, в
1: вашем кого только не увидишь на самом-то деле.
0: Ну вот, пожалуйста, разблокируем новый персонаж. Если увидите сегодня, вот, передавайте привет. Скажите, что
1: Скажите, что Андрей Эйнштейн его видел. И он его впечатлил, что самое интересное.
0: Я воодушевлен. Я просто на всякий случай подумал, окей, и вот так вот тоже после 50 можно. Тоже берем в разработку версию, потому что, ну, кто его знает, как оно пойдет.

0: Вот знаешь, ты сделал комментарий в первом нашем выходе о том, что люди на выходных глупеют.
1: Да.
0: А у меня такое ощущение было на дорогах каждый раз, когда идет дождь.
1: Некоторые, кстати, с большим удовольствием и с большой радостью глупеют на выходных. Могут перестать быть, да.
0: Ну, отдохнуть не забыв... надо.
1: Это замечательно, но не забывайте о том, что рядом другие тоже глупеют. Вот, и может что-нибудь не очень хорошее выйти.
0: Так
1: из
0: вот,
1: этого.
0: Мне казалось каждый раз, что происходит во время дождя, потому что люди как будто они разучились водить.
1: Да нет, тут дело просто в том, что они не умели.
0: Вот оно что.
1: Ну конечно, это любой человек в Израиле, который водит, может тебе это сказать.
0: Да.
1: Просто, извините, так получилось, у нас основная масса людей не умеет водить автомобиль. Если умеют, им кажется, что они лучше всех на дороге водят автомобиль.
0: Да.
1: И поэтому им можно чуть-чуть больше, чем остальным.
0: Угу. Я чуть-чуть нарушил, подумаешь, на красный проехал.
1: Конечно.
0: Меня реально поражает, я все больше и больше вижу. Мотоциклистов-то ладно, с ними все понятно. Я вижу все больше и больше машин, которые едут на красный. Откровенно красный.
1: Да.
0: Не то, что там желтенький моргал, еще я успел проехать. Нет, откровенно красный, а они едут. Я такая, ребят, вы вообще бессмертные или как?
1: Бессмертные? Один раз.
0: Один раз. Ну что ж, в таком случае предлагаю нам продолжить музыкальное путешествие. Все-таки мы музыкальная радиостанция, для этого мы здесь и собрались.
1: Давай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
3: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: Извините. Хорошая песня, подпевал.
1: А я специально включаю микрофон, когда ты начинаешь петь. Очень прикольно.
0: Да, вот был на этой неделе еще на одном музыкальном концерте. Вот там через...
1: Что ж ты дома не сидится-то?
0: Да мне сидится, все в порядке. Вот, был на концерте Глеба Самойлова. Кто был, тоже передают большой привет. Вот, был удивлен, ну, нескольким фактом, нескольким техническим фактом, который я оставлю за скобками. И был удивлен большому количеству публики. Во-первых, я думал, людей как-то будет поменьше. Во-вторых, сидячий зал на рок-концерте, такого я не видывал давно.
1: Да, вот. Это интересно.
0: Ну, не знаю.
1: А люди не подскакивали потом в итоге и не начинали?
0: Танцевать? Да вроде подскакивали. Я в основном был за сценой. Ну, насколько я видел, там что-то были какие-то поползновения. Но там почему-то работники вот этого зала, где проходил концерт, вели себя как на концертах в Советском Союзе. И они подходили, трогали за плечо зрителей, говорят: «Присядьте, пожалуйста». У человека там, я не знаю, наплыв эмоций, он хочет встать и громко кричать: «Давай вечером с тобой встретимся». И мы так тихонечко присядем, смотрим на сцену, не моргаем.
1: Я помню, это были очень такие смешные моменты на концерте Валерия Меладзе. Я так на него так и не сходила, но мне рассказывали. Значит, поначалу тоже, если есть сидящие места, всех просили типа сидеть. Но люди-то, естественно, подскакивают, начинают танцевать. К ним сначала подходили, потом, когда уже весь зал просто встал, начинал танцевать, уже все такие: «Да ладно, танцуйте, что с вами?»
0: Да, мне кажется, вот есть какой-то момент, когда уже такое количество людей вскакивает, что уже...
1: Ладно. Это, знаешь, например, я сейчас не то что активно, но они мне постоянно попадаются концерты BTS, потому что они сейчас как раз-таки в мировом туре, и смотришь, например, как в Корее все сидят просто, реально сидят, и только вот машут своими лайт-палочками этими. В Америке, например, все подскакивают, все орут как сумасшедшие. Не, ну орут и там, как бы одно дело, да. Но все подскакивают, все танцуют, и им абсолютно все равно на эти правила, что вставать нельзя, к примеру.
0: У меня есть такое тоже наблюдение, так как я в разных странах был на разных концертных площадках, что публика действительно отличается. И когда вот все время в интервью там где-то ты видишь какого-нибудь музыканта, как вам наша публика? И все говорят: да публика, она везде одинаковая. Нет, не везде одинаковая.
1: Расскажи.
0: Есть просто, ну реально, такие страны, где люди стоят и внимательно слушают от начала до конца. А вот они стоят, смотрят на тебя, аккуратно хлопают в паузах между песнями.
1: Немцы!
0: И ты... А вот, кстати, нет.
1: Нет, не угадал.
0: Нет. Ай, немцы вообще офигительно отрываются. Ага. Они умеют. Вот. Но это, опять же, надо знать места. Вот. И надо понять, какой это именно концерт. Именно поэтому, между прочим, в том же Берлине до сих пор есть вечеринки, которые 3 дня могут длиться. Вот, потому что они действительно умеют развлекаться. И не зря у них есть там, как они называются, эти шпецкауфы. Я говорил уже, да, по-моему. Это места, где такой киоск-бар, где в основном люди тусуются. Так вот, что я говорил. И люди в некоторых странах могут стоять вот так вот 1.5 часа, на тебя внимательно смотреть, аккуратно хлопать, и ты до конца не будешь понимать, а вообще им нравится или нет. А потом после концерта они подходят: замечательно, было очень здорово, это был лучший концерт, на котором ты думаешь: ну может, ты бы как-то показал, потому что люди на сцене всю дорогу переживали, как бы, что звук плохой или что-то не получается как-то, совершенно не ясно. А бывает и обратная ситуация, что все там что-то скачут, кричат, заканчивается концерт, и минута после концерта никого в зале нет.
1: Ух ты.
0: Все ушли. Потому что для них это вот моментальное развлечение, как, я не знаю, там ты конфетку какую-нибудь съел и пошел дальше телевизор смотреть. Вот, и, то есть для них это абсолютно не важно. То есть они на следующий день, наверное, и не вспомнят, что были на каком-то концерте.
1: Знаешь, вот я, конечно, думаю, что тебя это, наверное, мало интересует, но я бы пожелала тебе, чтобы у тебя хотя бы один концерт состоялся в Азии.
0: Я был в Азии.
1: Да?
0: Да, и не один концерт. В Центральной Азии.
1: А, ну в Центральной Азии. Нет, а я имею в виду ту прям, ту самую, понимаешь, вот как бы, чтобы там Корея, Япония, mm-hmm. чтобы посмотреть, как они будут реагировать на концерты.
0: У меня, наверное,
1: будет очень печально. Они будут просто стоять и все, и смотреть
0: мои
1: на тебя.
0: Мои израильские друзья-музыканты играли концерты в Японии и тоже рассказывали, это очень интересно.
1: Вот, мне
0: очень интересно.
1: Интересно.
0: Они очень любознательные, mm-hmm. вот в Японии, по крайней мере. Очень естественные, вот. И вообще, говорят, замечательная публика.
1: Ну что же, а мы продолжим со своей замечательной публикой.
0: И у нас... вы у нас замечательная публика. Вот слушайте песни и тоже под них танцуйте. Представьте, что вы японцы и радуйтесь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максонай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Хайсенс. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
4: «Центркар Азур».
2: Только в «Максонай Хашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.
6: Ну что, вот и мы снова с вами, как и говорилось. А зачем мы здесь собрались?
7: Мы здесь собрались, чтобы отпраздновать появление на этот свет этого замечательного дня. Поэтому, друзья, давайте, не теряя ни секунды, помогай, чтобы... наполним наши бокалы.
6: Ты, наверное, очень красноречив, когда говоришь тост какой-нибудь.
7: Да, конечно, а я, по-моему, сейчас его как раз и говорю.
6: У тебя неплохо получается. Давай, мы с тобой вместе научимся. Я просто сама не умею.
7: А ты никогда не вела мероприятия? Свадьбы, вот это все?
6: Я только выпускной из школы вела. Там тост как-то не поднимали особо.
7: А, то есть ты была вот одна из тех, которая выходила на сцену с красивой красной папкой, да?
6: Да.
7: В платье и говорила: дорогие учителя и учащиеся.
6: А просто так
7: дальше были стихи. Какая-нибудь ерунда про выпускной класс в стихах написано. В осенний день вы пришли в заведение это на улице Щорса.
6: Ну, это выпускной, куда осенний?
7: Ну, что-нибудь такое, вот я к примеру просто предполагаю.
6: Ну, это было ужасно, на самом деле, мне очень не понравилось. Введение мероприятия — это совершенно не моя тема. Я бы не согласилась ни за что. Ну, тогда, во-первых, нужны были деньги. А Б — это моя подруга. Она должна была вести со своим мужем, но у нее там какой-то казус случился. И она такая: так, Алина, выручай, очень надо провести. И мне буквально вот за сутки пришлось готовиться к этому всему. И пока ты эти фамилии и имена учеников попытаешься произнести, а там же, извините, детей сейчас как называют, как бы, да? Очень интересные имена были. И фамилии тоже. Я такая: так, судорожно пытаюсь прочитать это, ставила себе везде пометочки, но мне это не помогло. Пару раз ударения явно были поставлены не там, скорее всего.
7: Ничего страшного. Большинство людей в зале все равно друг друга не знают, так что переживут.
6: Ты понимаешь, что самое смешное, что можно было по факту этого не делать, потому что когда ты только начинал говорить фамилию, они все начинали орать почему-то, эти школьники. И такие:
7: а им не нужен был повод, как бы, они просто орали.
6: Они просто были очень рады, что закончили школу.
7: Есть такой трюк: ты могла просто зажевывать фамилию, которую, ну, не знаешь, как произносится. Сейчас на сцену мы приглашаем
6: Сергея
7: Максимова. А мы здесь у нас.
6: Кстати, хороший трюк, надо запомнить.

0: Эрик Клэптон, I get lost. Я тоже, между прочим, немножечко уже потерялась во времени, думала еще сидеть здесь, а мне уже пора домой.
1: Ты же начала эфир сегодня с того, что как мы можем потеряться, и вообще чего кого. Вот у нас май, и 2 мая, и суббота. Это я тебе напоминаю.
0: Так, а, что, да? Спасибо
1: так,
0: большое.
1: Так что ты не потерялась, все в порядке. Видишь?
0: Да, я думала, что дорогу к домой я найду сразу, поэтому...
1: Не забывай, люди по выходным глупеют.
0: Да, хорошо, обязательно, запомни это.
1: Едь аккуратно.
0: Я оставляю вас в компании Андрея Эйнштейна, и совсем скоро вы услышите выпуск новостей и узнаете, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Не стучи в микрофон, подожди еще минутку, будешь делать все, что захочешь. Что ж, всем желаю прекрасного продолжения этого теплого дня. Всем пока-пока.
1: Пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.

0: на полках «Мохито с петушком».
1: Накоп.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.
4: Первое радио. Новости.
5: В Газе завершилось голосование за главу политбюро Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает катарский канал «Аль-Арабия», голосование в секторе Газа на выборах на должность главы политбюро Хамаса завершено. Кандидатами являются Халиль Аль-Хая и Халид Машаль. Члены Хамаса в Иудее и Самарии и за рубежом еще не завершили процесс голосования. Объявление об избранном главе политбюро ожидается на ближайшей неделе. Кроме того, состоялось голосование за избрание лидера организации в секторе вместо Али Аль-Хая на случай, если он будет избран на должность главы политбюро. Кто именно избран, не указано. Министерство иностранных дел объявило, что двое арестованных активистов флотилии Сумуда, доставленные в Израиль, и будут переданы сотрудникам служб безопасности для допроса. Это Саиф Абу Кешек, подозреваемый в связях с террористической организацией, и Тьяго Авилла, подозреваемый в незаконной деятельности. Накануне МИД Израиля заявил, что флотилия Сумуда, направлявшаяся к Газе, является очередной провокацией Хамаса, призванной отвлечь внимание от отказа Хамас разоружиться и обслужить пиар-интересы профессиональных провокаторов. В израильском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что правительство Греции согласилось принять на своей территории активистов флотилии и поблагодарили Афины за это. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании получил сообщение о происшествии в 84 морских милях к юго-западу от йеменского порта Аль-Мукалла. Капитан Балкера, следовавшего через этот район, сообщил о приближении двух неопознанных плавсредств. По данным ведомства, к торговому судну на расстоянии менее 500 метров подошла шлюпка с зеленым корпусом в сопровождении белого рыболовного судна. Согласно докладу, экипаж расценил маневр как подозрительный из-за критической дистанции. После получения сигнала о происшествии международные службы безопасности призвали мореплавателей, находящихся в данном регионе, соблюдать максимальную осторожность. Иранское информационное агентство «Фарс» сообщило, что среди бойцов Корпуса стражи Исламской революции, погибших накануне в результате взрыва боеприпасов в Зенджане, был офицер по имени Али Мусави Хаваи. Согласно сообщению, он командовал подразделением саперов. По сообщениям иранских СМИ, в результате взрыва боеприпасов, оставшихся после ударов в ходе войны против Ирана, погибли 14 бойцов КСИР. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится и будет выше среднесезонной, облачно, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде и на Голландских высотах 25 градусов, в Хайфе 21, в Бершеве 31, в Твери на побережье озера Кинерет 26, на побережье Мертвого моря 27, в Эйлате 34. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 30 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуатов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Добрый день, дамы и господа, еще раз всем, но на сей раз уже в рамках программы «Шавуатов», которая имеет место быть здесь каждую субботу с 3 до 8 часов вечера. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Большое спасибо Алине за выполненные музыкальные заявки, вам за то, что эти самые заявки от вас поступали. Также большое спасибо и за компанию, и большое спасибо Лидии за выпуск новостей. Итоговый выпуск новостей ожидается у нас в 17:00. Ну а следующие 5 часов у нас традиционно, как обычно, по субботам, будут посвящены нашему музыкальному субботнему плейлисту, который вы можете использовать как вам заблагорассудится. Можете делать погромче, потише, валяться под него на диванчике или наоборот заниматься чем-то спортивно активным где-то на улице. В любом случае,

пригодится и там проверено. Итак, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Стараюсь вас не отвлекать при этом, но все-таки ласково направлять в правильном направлении. По направлению к новой рабочей неделе. Перезаряжаем свои солнечные батареи в ближайшие 15 минут под следующие музыкальные композиции. Что там у нас заряжено в нашей музыкальной обойме? «Только с тобой» от A-Studio, также «Last Friday Night» от Кэти Перри открывает музыкальный час и сегодняшнюю программу «Forever 23» от Deepside DJs. Поехали!

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Слушайте каждый час новости на Первом.
6: Это самые проверенные факты.
7: Это самая оперативная информация.
8: Это самая непредвзятая подача.
5: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
9: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
10: «Центркар Азур».
11: «Максанай Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максанай Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максанай Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
12: Есть бабкины семечки, есть друзья.
13: Ля-кок.
14: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
13: Ля-кок.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Только в «Максанай Кашмаль» отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
16: Шавуа-тов на Первом радио.

0: Есть же такие люди. Все им расскажи и покажи. М-Бенд только что на 89.1 FM. О том, как я люблю. 15 часов и 27 минут в Израиле. Надеюсь, что вы отдыхаете сегодня именно так, как вы любите. Всех удачи вам в ваших сегодняшних начинаниях. Продолжаем в том же духе. Это программа «Шавуатов» на Первом радио. В ближайшем будущем в нашем эфире «Brace» в исполнении «Crazy Hype» и «Ocean», а также «Communication» от «The Cardigans». Прямо сейчас наш эфир продолжит Света Карабут и повтор рубрики «Сундук Баха».
1: Сундук Баха.
2: Если бы у «Отчаянной бравады» был саундтрек, это был бы «Дансон номер 2» Артура Маркеса. Музыка состояния «была не была», когда ты махнул рукой на все и все равно идешь вперед с поднятой головой. В 1994 году мексиканский композитор Артура Маркес написал произведение, которое сегодня знают во всем мире. Редкий случай, когда современная академическая музыка стала хитом без попытки кому-то понравиться. Почему же, когда ее слушаешь, хочется одновременно плакать, танцевать и любить эту жизнь? Потому что здесь все живое. Сначала музыка заходит спокойно и с достоинством, как человек, который уже принял решение. Потом воздух начинает нагреваться, сгущается энергия. Подключаются духовые и все больше ударных. Ритм становится все настойчивее. Еще мгновение, и кажется, что уже танцует целый город. Но это не просто эффектная музыка. Маркес вдохновлялся танцевальными залами Веракруса, сальсотеками, где люди приходили танцевать после работы, после забот, после тяжелого дня. Поэтому в этой пьесе слышен не только праздник. Там слышно достоинство, упрямство, сила держать спину ровно, даже когда непросто. Здесь стук каблука заглушает любую депрессию. Мировую славу произведению принес дирижер Густаво Дудамель. Он исполнял его так, будто это одновременно карнавал, финал чемпионата и возглас «Всем текилы». После этого «Дансон номер 2» зазвучал по всему миру, будто говоря каждому: «Если тяжело, не горбись, расправь плечи и иди дальше». На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
1: «Сундук Баха». Шавуа Тов.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
3: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
1: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
1: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Реклама.
5: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
7: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
1: Реклама.
8: Шавуа-тов на Первом радио.

Ну, думаю, и по голосу можно опознать, и по бою гитары людей, которые заняты в производстве данного музыкального произведения. Джордж Майкл и Найл Роджерс, гитарист Чик, многим известным исключительно почему-то по песне Get Lucky из Daft Punk, произведение фэнтези только что. 15 часов и 46 минут в Израиле. Мы продолжаем, дамы и господа, слушать хорошую музыку и получать, надеюсь, от этого неприкрытое удовольствие в ближайшем будущем, в продолжении нашего совместного провождения субботы. Впереди у нас London Beats, I'm Lucky Guy, также Сахара Не надо от Валерия Меладзе, сегодня уже упомянутого здесь в эфире, и Pixie Lott прямо сейчас, Boys and Girls.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
2: Молодец, понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
4: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Реклама.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласны?

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: День добрый всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Эйнштейн у микрофона, и это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы 5 часов... Да ничего особенного не делать, кроме того, как слушать музыку в рамках нашей программы. И сегодня, я так посмотрел по календарю, у нас профессиональный праздник у нашей передачи, с позволения сказать. Сегодня весь мир, друзья, отмечает Международный день ничего не делания. Действительно, такой праздник есть. Большинство психологов и социологов сошлись во мнении, что такой праздник должен быть. И это очень нужный день, и поэтому пускай он будет, поскольку сейчас все... ставят цели на продуктивности, нужно все успевать, бежать, сгорать на работе стало практически нормальным, и поэтому, естественно, эффективность снижается, и нужно подзаряжать батарейки, и вот мы продолжаем, дамы и господа, в рамках на сей раз официального празднования, я бы даже сказал, сегодня у нас здесь эпицентр этого праздника, Международного дня ничего не делания, на английском, если что, International Day of Idleness. Запомните, так что, если что, говорите, что отмечали вчера профессиональный праздник. Вот. И мы продолжаем. Впереди у нас Love Don't Cost a Thing в исполнении Дженнифер Лопес. Также условный рефлекс от Насти Задорожной открывает этот музыкальный час. Бруно Мэрс и Grenade. Поехали.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо. Почти.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
7: Реклама.
8: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
10: Лакок. Освежающие летние коктейли с петушком Лакок. Ищи на полках Мохито, Маргариту и Блю Лагун Лакок.
11: Лакок.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
7: Реклама.
13: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
14: Веселее.
13: Молодец, понял.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шавуатов.
16: Шавуатов.
15: На первом.

Сэм Смит и Money on My Mind. Только что на 89.1 FM, 16 часов и 39 минут в Израиле. Мы продолжаем эту программу Шавуат Оф. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели. И так будет впредь. Впереди у нас Carry Your Home в исполнении Джеймса Бланта. Прямо сейчас Кристина Арбакайте. Все сначала.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
1: Реклама.
7: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
8: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
1: Реклама.
10: Шавуа Тов на Первом радио.

Это, однако, смелое утверждение. Как говорится, проверять мы его не будем. Твоя вина в моей зависимости. Да. Дамы и господа, 16 часов и 54 минуты. После этой замечательной композиции от Елены Темниковой настало время сказать, что через 5 минут в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей от Лидии Топпельберг. А до этого момента мы успеем услышать композицию от Алана Уокера «Somebody Like You». Услышимся совсем скоро.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
1: Реклама.
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
9: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
10: «Центркар Азур».
7: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: ВВС ЦАЛЯ перехватили ракету, выпущенную Хизбаллой. Подробнее через несколько секунд.

В других инцидентах террористическая организация «Хизбалла» осуществила запуски ракет и беспилотников «Камикадзе», которые упали вблизи мест дислокации сил Цаля на юге Ливана. Пострадавших нет. По сообщениям палестинцев, сегодня группа израильских поселенцев атаковала палестинскую деревню Джалут в Иудеи-Самарии, устроив поджог инфраструктуры и пытаясь помешать прибытию сил безопасности. По информации источника, в беспорядках участвовали около 15 человек. Нападавшие подожгли электрические кабели и одну из электроустановок, а также забросали камнями жилой дом. Палестинцы утверждают, что 3 человека были ранены в результате нападения. По неподтвержденным данным, еще 4 жителей палестинской деревни, в том числе 2 женщины, получили ранения при нападении поселенцев в районе Хеврон. Как сообщает информационный портал «Вести», силы безопасности задержали несколько израильтян по подозрению в нападении на палестинцев в районе деревни Джалут к югу от Хеврона. Армия обороны Израиля официальных комментариев по поводу произошедшего пока не предоставила. Управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило о возвращении авиатрафика в стране к нормальному режиму работы. Сообщается, что мониторинг будет продолжаться в режиме реального времени для обеспечения высочайших уровней авиационной безопасности. Правоохранительные органы Канады обратились к общественности с просьбой помочь установить личность и местонахождение молодого человека, подозреваемого в стрельбе по 2 синагогам в районе Большого Торонто. Инциденты произошли еще в ночь с 6 на 7 марта, однако спустя 2 месяца расследования полиция решила обнародовать новые детали дела и распространить ориентировку. Как сообщили в региональной полиции Йорка, первый эпизод произошел около полуночи, когда неизвестный открыл огонь по входным дверям синагоги Бейт Авраам Йосеф. Спустя короткое время правоохранители получили еще одно сообщение о стрельбе возле синагоги Шаарей Шамай. По данным следствия, в результате обоих нападений никто не пострадал. Однако во втором случае по зданию был нанесен материальный ущерб. Следователи продолжают анализировать записи камер видеонаблюдения, а также собирать свидетельские показания. Полиция призвала всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом или обстоятельствах произошедшего, связаться с правоохранительными органами. Власти подчеркивают, что расследование рассматривается как приоритетное ввиду характера атак на религиозные объекты. Канадская легкоатлетка в прыжках с шестом Алиша Ньюман дисквалифицирована на 20 месяцев за уклонение от допинг-тестирования. Об этом сообщает портал Sport Bible. Бронзовая медалистка Парижской Олимпиады признала свою вину в пропуске 3 допинг-тестов во внесоревновательный период. Она объяснила пропуск значительными изменениями в личной и профессиональной жизни. Спортсменка ведет популярный эротический блог в сети OnlyFans. Алиша Ньюман – бронзовый призер Парижской Олимпиады, победительница игр Содружества 2018 года, чемпионка юниорских панамериканских игр 2013 года, рекордсменка Канады, бронзовый призер игр Содружества 2014 года и бронзовый призер панамериканских игр 2019 года. Сегодня во многих районах Израиля наблюдалось редкое явление – гало, радужное кольцо вокруг солнца. Директор метеорологической службы Израиля доктор Амир Гевати объяснил природу этого феномена. Сегодня в разных частях страны можно заметить радугу вокруг солнца. Это явление, называемое гало, возникает при наличии в небе облаков верхнего яруса, характерных для Шарава. Поскольку они находятся на большой высоте, от 6 до 8 километров, то состоят из микроскопических ледяных кристаллов. Преломление солнечных лучей в этих ледяных частицах – создает эффект радужного кольца вокруг Солнца. Это действительно редкое зрелище, заявил доктор Гевати. И о погоде. Завтра, 3 мая, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, умеренный ветер до 6,4 метра в секунду. Атмосферное давление немного понизится, солнечная активность высокая. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе 25 градусов, в Бершеве 28, в Твери и на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 34 градуса. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Вот такие новости на данный момент. Других новостей к данному моменту нет. Большое спасибо за выпуск новостей. Ну, а мы остаемся здесь, дамы и господа, в рамках программы «Шавуатов», слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели, поскольку именно для этого нам сегодняшний день и дан, как

Никак. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Напоминаю, мы с вами с 3 до 8 в рамках Шаблуатов в FM-диапазоне до 11 вечера. Всегда обязательно. Ну, а если вдруг сегодня у вас какое-то празднование выходного дня затянется, то не забывайте о том, что вы нас можете слушать в аппликации 24/7. Если еще, кстати, не установили ее на свои смартфоны, сделайте это. Все очень просто. Для этого, в зависимости от вашего девайса, конечно, следуйте либо на Google Play, либо в Apple Store. Там ищите в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами. Устанавливайте на свои телефоны и будьте с нами где угодно и когда захотите. Не забывайте, что аппликация также открывает для вас некоторые другие функции, вроде, к примеру, архива. Когда вы что-то пропускаете в эфире, вы всегда можете это послушать задним числом. А что касается числа все-таки переднего, впереди у нас From a Distance от Roxette и Последний день лета от Макс Барских, тоже забегая вперед, но открывает этот музыкальный час Hello и Beyoncé.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Слушайте каждый час новости на Первом.
6: Это самые проверенные факты.
7: Это самая оперативная информация.
8: Это самая непредвзятая подача.
5: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните +34 14 +34 14. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
12: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните +94 42.
5: Реклама.
13: Шавуатов на Первом радио.
14: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Продолжаем разговор. Это программа «Шавуатов». По субботам собираемся здесь, чтобы не слушать экспертов, не выполнять ничьи музыкальные пожелания, не читать сообщения, а просто чтобы отдохнуть и послушать музыкальную радиостанцию. И в ближайшем будущем в нашем музыкальном плейлисте в продолжении вашей субботы и вашего отдыха Mac Dino So Strong, также 77 от Аврил Лавин при участии Билли Айдола. Ну а прямо сейчас на банане игра слов.

0: Автор моей любимой строчки в русском роке «Твоего лица глаза, твоего лица рот» Вячеслав Питкун, группа «Танцы минус» и произведение «Надвое». 17 часов и 40 минут в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто здесь. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели, перезаряжая свои солнечные батареи. Впереди у нас Серж Легран «Tell Me», а также «Borderline» от «Loftal». Сразу после рекламы. Друзья, не уходите никуда.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Эли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко. Метко, да.
5: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
5: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
7: Первое радио.
1: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
1: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
9: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
10: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
9: Конкретней.
10: Я это все время скучаю, понимаете?
9: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
10: Я все время скучаю по пятнице.
9: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
9: Леночка, есть еще пациенты?
11: На сегодня нет.
10: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
12: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Реклама.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
15: Мы бодры, веселы.
16: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Веселее.
16: Молодец, понял.
18: Шавуатов на Первом радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
0: Реклама.
9: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
11: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
9: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Шавуатов на Первом радио.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Андрей Эйнштейн у микрофона. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы с 3 до 8 часов не делать ничего, а слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели, перезаряжать свои солнечные батареи, поскольку наверняка вы подустали на неделе, и тем более для того, чтобы выслушать мнение каких-то экспертов по какому-то очень важному вопросу, необходимо сконцентрироваться, а вот на протяжении этих 5 часов можно не концентрироваться, и уж тем более не внимать тому, что я говорю. Но если вдруг вы внимательно следите за ходом моей мысли, то сообщаю вам, чтобы вы не теряли время зря, что сегодня можно, например, отметить Международный день Гарри Поттера. Так что если вы относитесь к числу поклонников Джон Роулинг или отдельно непосредственно киновселенной, отпразднуйте это любым доступным.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мы живем в самой спортивной стране мира.
3: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
4: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
3: Это немыслимо.
4: Согласен.
2: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: Элли Швидлер.
3: Марк Кричевский.
1: «Топспорт».
2: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Редко, но метко. Да.
1: Реклама.
5: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Лякок.
1: Лякок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
6: Лякок.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Максаной Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
8: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
9: Веселее.
8: Молодец, понял.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
10: Шавуатов на Первом радио.

Пусика Доллс только что в нашем эфире с произведением «Stick With You». Ради интереса просто посмотрел, а кто вообще находился в составе Пусика Доллс. Я вот помню буквально пару имен, поскольку они еще после того, как группа эта закончилась в 2010 году, еще некоторое время чем-то занимались. А вот я смотрю, там тоже было, как в группе Viagra, 5 человек и на замене еще 10. Вот, и даже Carmen Electra, знаменитая американская модель там была, я что-то пропустил этот момент. Ну да ладно, впереди у нас All for Love, вот этих мы не забудем. Род Стюарт, Брайан Адамс, Стинг, ну а прямо сейчас «Дышать о любви», Дэн Балан и «Инди».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивался к интуиции.
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
9: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
10: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
9: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
12: Шавуа тов на Первом радио.

Бритни Спирс и Will I Am, тот, который из группы Black Eyed Peas с произведением It Should Be Easy. 18 часов и 50 минут. Надеюсь, что у вас в данный момент выходной проходит легко и просто, и никакими вопросами вы не задаетесь особо важными. Ну, а мы продолжаем, друзья, в рамках программы Шавуотов слушать хорошую музыку в преддверии новой рабочей недели. И надеюсь получать от этого удовольствие. До конца этого музыкального часа CeeLo Green, Forget You и Basile Океан.

0: мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: Эли Швидлером.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.
3: Реклама.
4: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Только в Центркар. Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
6: Центркар Азу.
5: 03-558-5458.
4: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Весели.
1: Молодец, понял.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов на Первом радио.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на Первое радио. Андрей Оренштейн у микрофона, и это программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, что...

8 до 11 в FM-диапазоне. Кстати, с недавних пор жителями севера тоже, так что им отдельный наш привет с кисточкой. И не забывайте о том, что благодаря аппликации вы можете нас слышать вообще где угодно, хоть на севере, хоть на юге, хоть в космосе, наверное, тоже там работает. Надо у космонавтов спросить, проверить нашу аппликацию. Если у вас ее еще нет, установите ее прямо сейчас. Для этого следуйте, соответственно, в зависимости от вашего девайса мобильного, либо в Apple Store, либо в Google Play. Там скачивайте, находите в строке поиска «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами, забивайте там в строку поиска, скачивайте аппликацию и будьте с нами где угодно, когда угодно, зачем угодно и почему угодно. Не уверен, что аппликация ответит на эти вопросы, но на какие-то наверняка точно. В ближайшем будущем, друзья, в нашем музыкальном KDDK с треком Heartbreaker, также Something Just Like This от Coldplay открывает этот музыкальный час. «Я так хочу» группа Океан Эльзы.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Шавуа Тов на Первом радио.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Шавуатов на Первом радио. Fresh new.

I Can't Get Enough только что в нашем эфире в завершении этого музыкального часа и сегодняшней программы Шавуатов на 89.1 FM. Джей Болдин, Селена Гомес и Бенни Бланко. Ну а для тех, кому недостаточно, сообщаю, что наш музыкальный эфир, естественно, продолжится. Ну а мне надлежит с вами, друзья, попрощаться и пожелать традиционно хорошего завершения этого вечера. Большое спасибо, что были рядом. Надеюсь, что вы свежи, бодры и веселы и готовы, практически готовы приступить к новой рабочей неделе. На этом откланиваюсь. Желаю всего самого замечательного. Ну и традиционно, бай-бай, Шавуатов!

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: радио.
1: Первое радио.
0: 89.1 FM.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

Первое радио.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».

little challenges.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха, все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Dance.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Ваша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

0: That's right, party people.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.